0: Правила искателей.
1: Надо стараться все делать хорошо. Плохо оно само получится. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на

Радио Искатель. Хочу все знать. Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется шприц Жанне. Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Все в жизни нужно зарабатывать трудом, талантом и способностями. Даже везение. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: Начальник!
1: Слушайте радио «Искатель».

одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали лунатиком, потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Имя Павла Буре в 90-е годы знал каждый. Российский хоккеист, который играл в Америке, был одинаково любим по обе стороны океана. Он родился в 1971 году в семье 17-кратного чемпиона Советского Союза и призера Олимпийских игр по плаванию Владимира Буре. Его дед Валерий – известный тренер по плаванию, а корни восходят к основателю знаменитой часовой фирмы Павел Буре. В семье детей воспитывали при помощи спорта и строгой дисциплины. И с режимом, и с тренировками Павел был знаком с самого раннего детства. Правда, отец разрешил ему самому выбрать вид спорта, и будущая легенда оказалась в школе хоккея ЦСКА. Буре дебютировал во взрослой команде уже в 16 лет и забросил за нее первую шайбу в первой же игре. Он стал чемпионом СССР в 18, а в 20 отправился покорять НХЛ. Его первой командой в Северной Америке стал Ванкувер Кэнекс. В первом же сезоне Павел получил приз как лучший новичок и прозвище «Русская ракета». Следующие два сезона и вовсе стали самыми результативными в карьере. Буре стабильно набирал более 100 очков и довел свою команду до финала Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Буре провел 12 сезонов, сыграл за это время 702 матча и набрал 779 очков. В 2012-м его включили в зал хоккейной славы. Также Павел стал первым российским хоккеистом, чей игровой номер навсегда был выведен из использования командой НХЛ. В январе 2017-го он вошел в список 100 величайших хоккеистов за всю историю лиги. При этом Буре всегда оставался российским хоккеистом. Он начал выступать еще за юниорскую сборную СССР. В 90-м году стал чемпионом мира, потом чемпионом Европы и дважды завоевывал олимпийские медали в составе национальной сборной. А в 2016-м он даже отказался от американского гражданства.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
1: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. Согласно легенде, у пророка Мухаммеда был ученик по имени Арстан Баба. Однажды пророк отправил ученика на поиски самого красивого места на земле. Долго длилось его странствие, пока в горах он не обнаружил живописную долину, которая сейчас находится на территории Джалалабадской области Кыргызстана. Беда в том, что в долине не было никакой растительности. Вернувшись, ученик рассказал учителю о райском месте и посетовал на отсутствие деревьев. В ответ Мухаммед дал ему горсть семян. Арстан Баба вернулся в долину и посадил семена. Из них выросло множество деревьев. Больше всего было грецкого ореха. Прошли годы, на горе вырос большой сад, и долина действительно стала напоминать райский уголок. Сад назвали Арстан Боб. Сейчас это крупнейший в мире лесной ореховый массив. В лесу встречаются деревья высотой более 30 метров, чей возраст перевалил за 1000 лет. Некоторые деревья дают до 400 килограммов орехов в год. Кроме грецкого ореха, в лесу произрастают миндаль, фисташка, смородина, яблоня и алыча. В общей сложности насчитывается 130 видов деревьев и кустарников. Но главной культурой является грецкий орех. С этим удивительным местом связана еще одна легенда. Согласно преданию, через долину со своим войском возвращался из дальнего похода Александр Македонский. На родину он вез большой запас грецких орехов. Несколько мешков этих диковинных плодов полководец отдал местным жителям, которые на лодках переправили его солдат через реку. Те посадили семена на горе. Так образовался лесной ореховый массив. Кыргызы в большей степени придерживаются первой легенды, по которой грецкие орехи посадил Арстан Баба, ученик пророка Мухаммеда. В конце 16 века в селе Арстан Боб построили мазар, в котором захоронили останки святого. Дверь в гробницу сделали из ореха и украсили бараньими рогами. В окрестностях села находится скала Намасташ, где, по преданию, был убит Арстан Баба во время молитвы. Сегодня в эти места приезжают не только туристы, но и паломники, чтобы поклониться святому и увести с собой на память горсть грецких орехов.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 миллиграммов золота. Общая же сумма данного драгоценного металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.
2: Один

0: один за всех.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: По закону в России предусмотрены три способа выплат пенсионных накоплений застрахованному гражданину. Средства переводятся как срочная пенсионная выплата, единовременная выплата, либо в форме накопительной пенсии, объяснил в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Чтобы получить выплату пенсионных накоплений, нужно соблюсти ряд условий. В частности, такое право предоставляется людям при достижении пенсионного возраста, установленного на 2018 год, то есть в 55-летнем возрасте для женщин и в 60-летнем возрасте для мужчин. Размер пенсии вычисляется с помощью соотношения накоплений к периоду выплаты, причем назначается накопительная пенсия пожизненно, подчеркнул экономист. Единовременно получить все пенсионные накопления можно, если сумма будет меньше 439 тысяч рублей. Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15,5%, 7300 мест, управленцы и юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, на рекламе и связях с общественностью. Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. И в завершении выпуска. Самым популярным десертом у россиян является чизкейк с разными начинками: клубникой, персико-манговым и апельсиновым джемом. В топ также вошли панакотта с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожное «Красный бархат» и яблочный пирог, пишет газета «Ру». В ближайшее время в рейтинге появятся новые ЗОЖ-десерты и сладости в азиатском стиле. Эти направления сегодня активно развиваются, и на блюда таких категорий стремительно растет спрос. Сейчас в топ-10 городов по спросу на десерты входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Казань, Пермь и Краснодар. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Россия 360. Удмуртия.
1: Сказочная резиденция Бабы-Яги. У славянских народов Баба-Яга – сказочный персонаж в виде уродливой злой старухи. Кто-то ее называет ведьмой, кто-то лесной бабой. Баба-Яга встречается не только в русских, но и чешских, и словацких сказках. В Австрии, Черногории и Сербии она играет роль святочного обрядового персонажа. Несмотря на отрицательный имидж, лесная колдунья пользуется большой популярностью. Своя Баба-Яга есть и в Удмуртии. О ней знает каждый ребенок. Согласно старинной легенде, в глухом лесу текла речка под названием Яга. На берегу жила пожилая женщина, которую считали ведуньей и знахаркой. Она прекрасно знала все лесные тропки, могла общаться с растениями и животными. Своими снадобьями могла отравить или излечить человека. При помощи колдовства она превратила курицу в избушку с куриными ногами, а в ступе совершала полеты, управляя метлой. Утверждали, что если кто понравится ей, тот станет здоровым и удачливым. Но все равно люди обходили стороной страшную избушку и боялись старуху, зная ее сварливый, вздорный характер. Никто не знал ее имени. Поскольку женщина была старой, ее называли просто бабой. Поскольку она жила на реке Яга, к имени добавили название реки, и получилась Баба-Яга. Лесная баба и сейчас живет на берегу реки Яга, которая течет по территории Граховского района. Этнографический комплекс «Сказочная резиденция Бабы-Яги» в деревне Котловка появился в 2013 году. Его открыли 12 апреля, в день космонавтики. Дату выбрали не случайно, ведь Баба-Яга на своей ступе способна летать в космос. Гостям комплекса предлагают квесты, во время которых можно встретить Лешего, Деда Всеведа, Василису Прекрасную. Дети участвуют в мастер-классе по созданию куклы-скрутки «Зайчик на пальчик». Желающие могут послушать сказки, поиграть в сказочные игры, совершить верховую прогулку на лошади, пострелять из лука. Зимой катаются на ватрушках и снегоходах. Любоваться природой можно в любое время года. Красивое место для жизни выбрала сказочная Баба-Яга.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: искатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Самая быстрая в мире птица – сапсан. Его рекорд – полет со скоростью более 200 км в час. Во время пикирования сапсан разгоняется до 389 км в час.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Самарканд – древнейший мегаполис планеты. Его возраст перевалил за 2500 лет. Голубые минареты, яркая майолика на стенах древних построек, сочные краски создают впечатление, что это не город, а декорации для съемок фильма по сюжетам восточных сказок. А еще Самарканд – это огромные базары, которые кажутся музеями, в которых собраны экзотические продукты, фрукты и сухофрукты, орехи и специи, восточные сладости. Здесь все хочется попробовать и купить. Третий по населению город Узбекистана раскинулся в юго-восточной части страны, на берегах реки Зеравшан. Город находится в широкой зеленой речной долине, которая среди окружающих коричневых гор кажется оазисом. Горы невелики, но они четко обозначают границы мегаполиса, в котором проживает около 500 000 человек, а с обширными пригородами целый миллион. Самая грандиозная достопримечательность Самарканда – площадь Регистан, на которой сосредоточено множество построек, вызывающих восхищение. Комплекс включает несколько медресе и мавзолей шейбанидов. В городе насчитывается более 10 храмов, но 2 из них считаются легендарными. Один из них – мечеть Бибиханум, названная в честь жены Тамерлана. Считается, что она была любимой женой правителя. Второй – мечеть Хазрет Хызр. По легенде, пророк Хызр является обладателем живой воды и потому способен воскрешать мертвых. Необычной достопримечательностью Самарканда является фабрика «Мерос», где делают бумагу по древним технологиям, используя кору тутового дерева. На фабрике есть возможность посмотреть весь технологический процесс – от замачивания коры в чанах до раскатывания в листы и сушки. Другим раритетом является фабрика «Худжум», где ткут красивейшие ковры. Нитками обеспечивают тутовые шелкопряды. Краски изготавливают из кожуры граната, скорлупы грецкого ореха и другого сырья, которые использовали сотни и тысячи лет назад. На изготовление одного ковра уходит не менее года.
0: Искатели планета.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески – это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала писательница Гузель Яхина. Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. Ее детство прошло в семье врача и инженера, но главными людьми, определившими ее судьбу, стали бабушка и дедушка. Бабушка Раиса Шакировна была учительницей русского языка и литературы, вернувшаяся после ссылки из Красноярского края. Дед преподавал немецкий. Их история, их опыт, их возвращение к жизни после страшных лет – все это позже ляжет в основу ее книг. До 12 лет Гузель свободно говорила по-татарски. Потом родной язык постепенно ушел, остался лишь в бытовой речи, в звуках детства. Она училась в физико-математическом лицее, в художественной школе, изучала французский, немецкий, итальянский. А после школы поступила на факультет иностранных языков Казанского пединститута, пошла по стопам бабушки и деда, выбрав профессию педагога. В 1999 году Яхина переехала в Москву. Долгие годы она работала в рекламе, занималась маркетингом и пиар. Но внутри уже зрело другое. Она поступила на сценарный факультет Московской школы кино. И именно там, как учебная работа, начал складываться ее первый роман. Осенью 2013 года в журналах «Нева» и «Октябрь» появились ее первые рассказы, а в 2014-м «Сибирские огни» опубликовали главы будущей «Зулейхи». Роман «Зулейха. Открывает глаза» вышел в 2015 году. Это история татарской женщины, которой довелось пережить коллективизацию и сталинские лагеря. Рукопись долго не находила издателя. Ответы приходили только отрицательные. Но книга все же увидела свет и стала событием. Ее несколько раз переиздавали, увеличивая тиражи. «Зулейха» получила большую книгу, «Ясную поляну» – премию «Книга года», а в 2020 году была экранизирована в формате сериала. Второй роман «Дети мои» вышел в 2018 и рассказывал о судьбе российского немца в раннем СССР. Тексты для «Тотального диктанта» того же года «Утро», «День», «Вечер» стали частью этой книги. Третий роман «Эшелон на Самарканд» посвящен детям голодающего Поволжья 1921 года. А в марте 2025 года вышел «Эйзен» – роман о великом режиссере Сергее Эйзенштейне. Сегодня Гузель Яхина живет в Алма-Ате. Ее книги переведены на десятки языков. Она лауреат премии правительства России в области культуры. Ее имя известно далеко за пределами страны. При этом в каждом ее романе звучат отголоски той самой истории, которую она впитала в детстве. История бабушки, вернувшейся из ссылки, история народа, история страны, увиденная через судьбу одного человека.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98 FM.
1: Река служит украшением любого города. Пермь не исключение. Город протянулся вдоль берега Камы на десятки километров. Трудно поверить, но из Перми по Каме можно попасть в 5 морей: Каспийское, Белое, Черное, Азовское и Балтийское. Удачное место для города выбрал капитан-поручик артиллерии Василий Татищев. В 1720 году Петр I отправил его на Урал, чтобы основать завод по выплавке меди и серебра. С тех пор Пермь словно магнит притягивает ярких, талантливых людей. В этом легко убедиться, если посмотреть список почетных граждан города. К таковым, например, относится инженер Николай Гаврилович Славянов. Он приехал в Пермь в 1883 году работать на пушечном заводе и вскоре прославился изобретением электрической дуговой сварки. До наших дней сохранился его дом. Земляки поставили изобретателю памятник. Его именем назвали улицу и политехнический колледж. Благодаря Каме Пермь был торговым городом, поэтому среди почетных граждан есть немало купцов. Но прославились они не только успешной торговлей. Купец Петр Шевкунов был членом правления общества спасения на водах. Купцы Василий Хотов, Дементий Базанов и Александр Кропачев курировали детские приюты. Григорий Каменский был попечителем общественной богадельни. Космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов тоже являются почетными гражданами Перми, хотя в городе не родились и не жили. А все потому, что совершили посадку в Пермском крае после полета, во время которого Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. С тех пор в городе появились улицы Леонова, Беляева, Королева, Циолковского, а также шоссе космонавтов. Но и до посадки легендарного экипажа связь Перми с космосом была очень прочной. Первым космонавтом, оказавшимся на пермской земле, стала собака «Звездочка». Она приземлилась в Чайковском районе. Вслед за ней полетел Гагарин. Пермский техникум железнодорожного транспорта окончил будущий космонавт Виктор Савиных. Но главное, в советское время в городе действовало 19 предприятий ракетно-космической отрасли.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Частая смена часовых поясов может привести к повреждению памяти. Гормоны стресса, выделяющиеся во время нарушения привычного распорядка дня, могут повредить ткани височной доли головного мозга.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радио Искатель.
1: Раз, два, три, четыре.

Замечательно. Вы слушаете «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

0: Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Друзья, здравствуйте. Сегодня узнаем, откуда в русском языке появилось слово «вокзал» и почему так стали называть здание, около которого останавливается транспорт. Начнем с того, что вокзал пришел к нам из Англии. Там в начале 17 века жила некая Джейн Вокс, которая в собственном имении сделала увеселительный парк с павильоном. Место это пользовалось популярностью и назвалось по имени владелицы Воксхолл. Потом, как это часто бывает, имя собственное стало именем нарицательным, и уже все подобные заведения стали называться Воксхоллами. Когда же в России строилась первая железная дорога из Санкт-Петербурга, Николай I приказал построить аналогичный центр на конечной станции в Павловске. Воксал привлекал публику и помогал окупать строительство и содержание железной дороги. В дальнейшем название прижилось и перекочевало на все остальные железнодорожные точки.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Абу Абдуллах Мухаммад, Ибн Джабир Ибн Синан Арраки, Аль-Храни Ас-Саби Аль-Батани, или просто Аль-Батани, выдающийся средневековый арабский астроном и математик. В средневековой Европе был известен под латинизированным именем Аль-Батений. Аль-Батани провел в Ракке и Дамаске. Между 877 и 919 годами множество астрономических наблюдений, составив по их результатам Сабейский Зидж. Точнее, чем Птолемей определил наклон эклиптики к экватору и предварение равноденствий 1 градус за 66 лет. В математической части Зиджа Аль-Батани описал методы вычисления сферических треугольников. Аль-Батани написал также трактат об азимуте Киблы, трактат о расстояниях до небесных светил и ряд астрологических сочинений. Развитие математики привело к появлению такого ее ответвления, как тригонометрия. Тригонометрические уравнения, связанные с элементарными знаниями о звездах, которые позволили Аль-Батани разработать метод исчисления точного расположения здания на Земле. С практической точки зрения это помогло строить мечети, направив их в сторону Каабы. Благодаря вычислениям Аль-Батани с такой ориентацией стали строить все мечети на Востоке. В современном же мире тригонометрические уравнения способствовали созданию GPS-системы. Аль-Батани вычислил солнечный год с такой точностью, что его данные почти полностью совпадают с современными. Погрешность составляет всего 24 секунды. Зидж Аль-Батани был переведен на латынь в 1116 году. Он оказал большое влияние на европейскую астрономию вплоть до Николая Коперника. В честь Аль-Батани назван кратер Аль-Батани на Луне.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радіоіскатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которая устраивала им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Redbone. Стражи Галактики.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

0: Будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы. По мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. Среди зумеров положительно относятся к онлайн-продажам 40% респондентов, а отрицательно только 14%. Это самый низкий показатель среди трех поколений. Зумеры отличаются быстротой принятия решений. Чаще всего они регистрируют индивидуальные предприятия в 22-24 года, а пик приходится на 23. В этом возрасте бизнес открывают 14% представителей поколения, когда обычному

0: Молодые люди только оканчивают вузы. Больше четверти зумеров, 28%, видят онлайн-торговлю как единственное направление для своего будущего бизнеса. У зумеров, которым интересен запуск бизнеса в других сферах, популярны такие направления, как маркетинг и пиар, индустрия искусств и развлечений, услуги по ремонту и клинингу. И в завершении выпуска. В фильмах, ставших кассовыми хитами, в 4 раза чаще снимаются говорящие животные, чем женщины старше 60 лет. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на данные исследования, проведенного в рамках кампании против эйджизма «Возраст без ограничений». Аналитики изучили 100 самых успешных фильмов, вышедших в Великобритании в 23-м, 24-м и 25-м годах, и обнаружили, что в 5 из них главную роль сыграли пожилые женщины, а примерно в 20 говорящие животные и другие сказочные существа. В 6 из сотни таких фильмов снялись мужчины-актеры по имени Крис. 3 роли забрал Крис Пратт, остальные Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового. В 18 веке в своих дневниках исследователь Австралии Джеймс Кук писал, что земли, которые могут находиться на юге, никогда не будут исследованы. Эта страна обречена природой на вечный холод. Отчасти мореход был прав. Температура на самом южном континенте даже спустя 200 лет стала не намного теплее. Однако утверждение, что Антарктида никогда не будет изучена, оказалось ошибочным. Первые попытки исследования материка были предприняты уже в 1819 году во время первой российской полярной экспедиции. Корабли «Восток» и «Мирный» 9 раз подходили к берегам Антарктиды, пытаясь прорваться сквозь льды. Однако ближе, чем на 3 километра, приблизиться им не удалось. Путешественники изучили крупные акватории, примыкающие к берегам, описали и классифицировали антарктические льды, а также составили характеристику климата Антарктики. Также итогом путешествия стали 28 новых географических названий, в том числе и берег Александра I. Вслед за российскими учеными к берегам Антарктиды потянулись американцы, которые к 1842 году осмотрели значительную часть берегов нового материка. Впрочем, был ли это действительно материк, исследователи еще не знали. Сомнения рассеялись лишь спустя 30 лет благодаря английской океанографической экспедиции. Один из ее участников, натуралист Джон Мэри, изучил поднятые пробы, проанализировал открытия предшественников и пришел к твердому выводу, что на юге планеты располагается крупная часть суши. Именно он первым нанес на карту береговую линию Антарктиды. На рубеже веков ученые устремились вглубь ледяного материка. Перед исследователями стояла новая цель – достичь южного полюса Земли. В 1911 году экспедиция норвежца Амундсена на санях, запряженных собаками, чуть меньше, чем за 2 месяца, добралась до заветной точки. Однако мало было покорить южный полюс. Нужно было еще и вернуться обратно. На обратном пути путешественники голодали. Чтобы прокормиться, им каждые 3 дня приходилось убивать одну из собак. Сейчас в Антарктике действует 37 научных станций. Разные страны мира не случайно так активно изучают холодный материк. За 100 лет исследований было доказано, что недра Антарктиды содержат железную руду, каменный уголь, медь, никель, свинец, цинк, горный хрусталь, слюду и графит. Кроме того, в Антарктиде расположено около 80% мирового запаса пресной воды. Впрочем, все эти богатства никому не принадлежат. В соответствии с конвенцией, вступившей в силу 23 июня 1961 года, ледяной континент не принадлежит ни одному государству, и на нем разрешена только научная деятельность.
1: Искатели нового.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Самым распространенным является двигатель внутреннего сгорания, который специалисты коротко именуют ДВС. Он может быть карбюраторным или инжекторным. Кроме ДВС существуют паровые и пневматические двигатели. В последние десятилетия все больше становятся востребованы электродвигатели. В 2020 году доля электромобилей составила 0,7% от общего числа автомобилей в мире. Не густо. Парадокс в том, что электромобили появились раньше, чем автомобили с ДВС. Первую самодвижущуюся тележку на электрическом ходу придумал и изготовил венгерский изобретатель Аньош Едлик. Это случилось в 1828 году. Аппарат больше напоминал скейтборд, нежели автомобиль, но послужил толчком для развития данного вида транспорта. Первый полноценный электромобиль появился на свет в 1841 году. Для сравнения, первый ДВС был создан в 1876 году немецким инженером Николаусом Отто. С этого момента про электродвигатель надолго забыли. Вспомнили только в 70-е годы прошлого века, когда на планете разразился нефтяной кризис и стали уделять больше внимания экологии. В СССР первую партию электромобилей на базе грузовиков УАЗ-451 выпустил Ульяновский автозавод. Рынок встретил новинки без энтузиазма. Новый всплеск интереса к теме возник в начале 21 века. В 2008 году компания Tesla Motors приступила к выпуску спортивного электромобиля, который по ходовым качествам не отставал от машин с ДВС. С этого момента началась жесткая конкуренция между разработчиками. Результатом стал реальный прогресс. Появились первые рекорды. Так, в 2022 году хорватский гиперкар Rimac Nevera стал самым скоростным серийным электромобилем в мире. На тестовой трассе в Германии он смог разогнаться до 412 км в час. Попутно был установлен рекорд по разгону. Электрокару хватило 1,85 секунды, чтобы достичь скорости 100 км в час. Но это не предел. Электрокар Venturi Bakay Bullet 3 в американском Бонневилле разогнался до 549,43 км в час. Правда, Venturi был сделан в единственном экземпляре, специально для установления рекорда, а гиперкары Rimac Nevera запущены в серийное производство.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на большой вес и габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный суматори должен уметь садиться на шпагат.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. «Мумий тролль». Питер FM.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск. УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня я расскажу об истории выражения «все прошляпить». Во-первых, никакого отношения к головному убору оно не имеет. Во-вторых, крылатое выражение пришло в нашу повседневную речь из воровского жаргона. В воровской жаргон оно перекочевало из идиша, а идиш, в свою очередь, позаимствовал его в немецком языке. Там есть слово «шляппе», которое переводится как «неудача», «промах». В другой версии в качестве первоисточника указывает немецкое слово «schlafen» – «спать». Оно по смыслу даже ближе. Ведь «все прошляпить» зачастую употребляют в значении «все проспать» и «проворонить». Так что, друзья, оставайтесь с «Радиоискатель». Не прошляпьте все интересное.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз», заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Абакане на 96 FM.
1: Абакан – это непрерывная череда аллей и парков. В скверах можно увидеть даже пальмы с попугаями. Фантастика? Ничуть. Это торговцы развешивают на веревках красочные пляжные полотенца. Разве в Абакане есть море? Моря нет. Зато есть реки Абакан и Енисей. Правда, от города их отделяют непроходимые заросли. Где тогда воспользоваться полотенцами? На дренажном канале в парке культуры и отдыха. Там можно не только понежиться на пляже, но и с ветерком прокатиться по водной глади на вейкборде. А еще в Абакане есть два парка топиарного искусства. Что это такое? Видели когда-нибудь кустарники или деревья, подстриженные в виде жирафа или медведя? Это и есть образцы топиара, который считается высшим пилотажем садоводческого мастерства. Один парк называется «Вдохновение», а второй – «Сад мечты». Это настоящие райские уголки. В тени деревьев звучит легкая музыка. В живописных зарослях спрятано множество укромных павильонов, беседок и домиков, где можно уединиться и отдохнуть от суеты. В саду «Вдохновение» есть кафе, где лакомятся морковными котлетами с курагой, биточками из чечевицы и десертом под названием «Талган с черемухой». Посетители непременно фотографируются на фоне Эйфелевой башни. Ее копия высится в саду мечты. Весной в японском саду можно полюбоваться цветущей сакурой, а летом покачаться в гамаке на берегу Журавлиного озера. Создателем парков является абаканский менеджер Денис Сафронов. Ландшафтный дизайн он изучал по книгам. Потом перешел к практике. Сделал горку, водопады, живые изгороди. Набравшись опыта, в свободное время занимался благоустройством городского парка. Ему помогала команда единомышленников. Постепенно сад мечты приобрел свой уникальный вид. Сейчас Денис Сафронов работает над созданием леса-сада, задача которого – обеспечить продуктами вегетарианцев.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
4: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
5: Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
5: Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
4: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
4: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
6: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: Искатель.
2: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Подписан закон, подразумевающий сокращение числа составляемых документов при задержании нетрезвых водителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения инспектору нужно было заполнять до 5 бумаг. Теперь же сведения об отстранении, а также о задержании автомобиля, можно будет вносить не в отдельные документы, а непосредственно в протокол об административном правонарушении, акт медосвидетельствования, определение о возбуждении дела или другие процессуальные документы. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только двери, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете «Ру» адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И в завершении выпуска россиянам рассказали, какие виды спорта помогают быстрее снять стресс. По словам экспертов, при накопившемся раздражении людям чаще подходят более интенсивные форматы – бокс, единоборство, силовые тренировки, функциональный тренинг. Они дают выраженную физическую нагрузку и помогают снять мышечное напряжение. Для тех, кто наоборот сталкивается с переутомлением, перегрузкой и нарушением концентрации, лучше работают более спокойные практики – плавание, йога, пилатес, растяжка или длительные прогулки. Иначе влияют на людей игровые виды спорта. Они подходят тем, кому важно не только нагрузить тело, но и быстро переключить внимание с рабочих задач. К таким форматам относятся футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис, бадминтон и сквош. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Искатели планета.
1: Впервые поселение на месте Ташкента упоминается в летописях во втором веке до нашей эры. Выходит, городу более 3000 лет. Это ровесник египетских пирамид. Однако почтенный возраст почти не угадывается. Широкие проспекты застроены современными зданиями из стекла и бетона. Причиной всему чудовищное землетрясение, которое произошло 26 апреля 1966 года и в буквальном смысле стерло город с лица земли. Ташкент восстанавливали всей страной и подняли из руин всего за 3,5 года. Разумеется, использовали самые современные проекты и материалы. Ушли в прошлое глинобитные дома, но от высотной застройки отказались из-за высокой сейсмичности региона. При оформлении фасадов учитывали национальные мотивы. Город получился современный, легкий, светлый. Сердцем Ташкента считается огромная площадь Мустакеллик. Вход на площадь оформлен аркой Эзгулик с аистами. Ее также называют аркой добрых устремлений. В центре установлен монумент независимости в виде земного шара. Визитной карточкой площади являются фонтаны. В жаркую погоду здесь собирается множество людей, поскольку от воды веет приятной прохладой. Очень красива мечеть Минор. Белоснежный храмовый комплекс с минаретами выглядит настолько изящным и легким, что, кажется, вот-вот воспарит в воздух. Просторный молитвенный зал вмещает до 2400 человек. Музей истории Тимуридов славится не только интересной экспозицией, но и роскошными интерьерами, которые украшены мрамором, сусальным золотом и росписями. Под потолком висит люстра высотой 8 метров, состоящая из 106 тысяч хрустальных подвесок. В Ташкенте непременно стоит посетить базар Чорсу или Алайский рынок. Слюнки текут лишь от вида пирамид из кураги, изюма и урюка. В Узбекистане любят травяные чаи, поэтому выбор трав на рынке очень велик. Мята, барбарис, бессмертник, базилик и даже верблюжья колючка. А какие здесь дыни! Про такие говорят, это мед, а не дыня. Все можно попробовать. Не забывайте торговаться. На Востоке это не дань экономии, а проявление уважения.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталось ни с чем.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: Россия.
1: Все начинается с мечты. Особенно остро это понимаешь в Калуге. В конце 19 века в городе только-только появились водопровод и электричество, а по улицам начали ездить трамваи. Невозможно поверить, что в таких условиях кто-то мог мечтать о полетах в космос. Таким человеком был Циолковский. Скромный ученый, изобретатель и философ. Его считают основоположником космонавтики. В Калуге есть немало мест, связанных с именем этого человека. На пересечении улиц Циолковского и космонавта Волкова стоит одноэтажный дом с мансардой. На стене висит мемориальная табличка с текстом. В этом доме с 1904 по 1933 год жил и работал великий русский ученый Константин Эдуардович Циолковский. Во двор с высоким деревянным забором ведет калитка. За ней ухоженный сад, а в саду действующий колодец и скамейка. В этом доме ученый прожил 29 лет. Здесь он написал множество научных работ по воздухоплаванию, реактивному движению авиации и космонавтике. На рабочем столе внимание привлекает керосиновая лампа. Циолковский проектировал космические полеты при свете керосинки. Дом стал музеем в 1936 году, спустя год после смерти хозяина. А еще в Калуге находится первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, который носит имя Циолковского. В июне 1961 года Юрий Гагарин лично заложил первый камень в фундамент строящегося здания. В музее собрана великолепная коллекция космической техники. Интересно посмотреть, на чем космонавты разогревают еду, где хранят воду, как регенерируют воздух. Особую ценность представляют вещи и техника, которые побывали в космосе. Будучи в Калуге, непременно стоит прогуляться по пешеходной части Театральной улицы. В городе установлено 5 памятников Циолковскому, но самый романтический находится здесь. Он называется «Человек с велосипедом, смотрящий в небо». Посмотрите и вы на ночное небо, помечтайте. И не забывайте, что настоящие мечты непременно сбываются. Циолковский на собственном примере доказал это очень убедительно.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: «Искатели». Константин Хабенский был признан самым популярным российским киноактером за первые 15 лет 21 века. И наградили его таким громким званием не кинокритики, жюри или зрители. Сделали это аналитики компании «Яндекс», которые подробно изучили статистические данные обо всей отечественной киноиндустрии за этот период. На старте карьеры Хабенского были все положенные вехи. Учеба по совету родителей в авиационном техникуме, работа полотером, дворником, уличным музыкантом и монтажником в небольшом театре. Там ему начали давать роли в массовке и привили любовь к сцене. В 28 лет Константин поступил в театральный институт и начал развиваться в профессии. Роль, которая сделала его знаменитым, оперативник Игорь Плахов из сериала «Убойная сила». Но настоящей звездой Хабенский проснулся после премьеры фильма «Ночной дозор». Его Антон Городецкий стал всероссийским любимцем, а на Константина посыпались предложения новых ролей, просьбы об интервью и участии в различных телевизионных проектах. Чуть позже он сыграет Костю Лукашина в продолжении «Иронии судьбы» и Александра Колчака в ленте «Адмирал». Но пик карьеры Хабенского совпал с личной драмой. От онкологического заболевания скончалась его первая жена Анастасия. Константин сосредоточился на маленьком сыне, работе и новом детище. В год смерти супруги он основал именной благотворительный фонд, который через 15 лет стал одним из самых крупных и уважаемых в стране. Фонд помогает детям с онкологическими и другими заболеваниями мозга. Сам Хабенский сейчас руководит Московским художественным театром имени Чехова. Много снимается. А в 2018 году представил свою первую картину в качестве режиссера. «Собибор».
1: «Наши искатели».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Знаменитый предприниматель-промышленник Демидов не родился в Барнауле, не жил в нем, но именно ему город обязан своим существованием. Напоминанием об этом служит Демидовский столб. Памятник появился на Демидовской площади в 1839 году. За основу взяли обелиск, который в 18 веке установили в Санкт-Петербурге в честь побед графа Румянцева. В Барнауле стоит масштабированная копия, поскольку высоту с 21 метра уменьшили до 14. Обелиск сложили из 12 блоков гранита. Камень добыли и обработали в Колыванской области, а потом по рекам Чирыш и Обь на плотах доставили в Барнаул. Памятник поставили на чугунные опоры. На постаменте укрепили памятные доски. На одной из них написали: «Колывано-Воскресенские заводы основаны статским советником Демидовым в 1725 году. Вступили в собственность императорского величества в царствование императрицы Елизаветы в 1747 году. Специально для обелиска на Гуревском заводе изготовили чугунный барельеф Демидова. Акинфий Никитич Демидов был талантливым предпринимателем, но преследовал не только личные, но и государственные интересы. За свою жизнь он построил 17 железоделательных и медеплавильных заводов. Когда на Алтае открыли полиметаллические руды, Демидов получил монопольное право на строительство рудников. В 1744 году он открыл Барнаульский сереброплавильный завод, который был оборудован по последнему слову науки и техники и послужил толчком к основанию и развитию города. Сегодня Демидовский завод является памятником архитектуры и туристическим объектом. В 1918 году власти решили демонтировать Демидовский столб, а из материалов сделать памятник погибшим революционерам. Чтобы разобрать гранитные блоки, в стыки заливали расплавленный свинец, но обелиск оказался слишком прочным. Удалось только снять мемориальные доски, а барельеф Демидова, как образец чугунного литья, передали в краеведческий музей. На обелиске укрепили новую мемориальную доску, на которой написали, что памятник посвящен столетию горного производства на Алтае.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: В моем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей,

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

моем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством

0: Искатель. Хочу все знать. Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запретить депутатам проносить с собой телефоны в зал пленарных заседаний. Он указал на необходимость изменения существующего порядка в ходе заседания накануне, трансляция которого велась на сайте Думы. В конце января фотографам запретили снимать пленарное заседание в Госдуме. Володин раскритиковал фотокорреспондентов думского пула за стремление, по его словам, подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде депутатов. Он объяснил введенный запрет желанием не делать из работы показуху. Фотокамеры, по его словам, осложняют работу депутатов, которым приходится весь день находиться под прицелом объективов. Для решения проблемы с дефицитом кадров российским работодателям нужно активнее трудоустраивать людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Также решить вопрос нехватки рабочих рук в будущем помогут роботы. В этом ориентироваться нужно на опыт Китая, заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что для россиян предусмотрели повышение пенсии в случае, если человек продолжает работать еще 5-10 лет по достижении пенсионного возраста. На этом фоне никаких ограничений для пожилых людей в плане трудоустройства быть не должно, убеждена Бессараб. Она также предложила повысить индексацию выплат работающим пенсионерам с 3 до 10. И в завершении выпуска, в период экзаменов ученику важно

0: нужно придерживаться правильного питания и употреблять достаточное количество белка. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина. По ее словам, особенно важно, чтобы в период экзаменов ребенок полноценно завтракал, а также не пропускал обед и ужин. При этом последний прием в день пищи не должен перегружать пищеварительную систему, чтобы не ухудшать качество сна. Врач также напомнила о необходимости употреблять достаточное количество белка. Растущему организму нужно большое количество этого вещества для построения тканей. Восполнить эту потребность помогут полноценные белковые блюда, которые школьник должен есть 3 раза в день. Не менее важно следить за режимом питания. Во время экзаменов рекомендуется отдавать предпочтение компотам, морсам, сокам, кисломолочным напиткам и квасу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о происхождении выражения «не выноси ссор из избы». Произносится оно как наказ или заповедь и означает, что не стоит рассказывать о проблемах и семейных разногласиях. Рассказать о них – только породить сплетни и кривотолки, которые в дальнейшем могут навредить близким людям. Но при чем тут мусор? Дело в том, что у наших предков действительно был обычай не выбрасывать грязь за порог. Когда дом подметали, весь ссор собирали и сжигали в печи. Считалось, что в мусоре могут попасться волосы, ногти, частички личных вещей, и недобрые люди нашлют через них на дом и хозяев порчу или болезни. Позднее это выражение стали применять и в отношении словесного мусора. Не надо никому за пределами стен дома знать, какие ссоры происходят внутри. Вы помиритесь, а народ еще долго будет обсуждать и додумывать. А ведь мудрое правило, согласитесь?
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Легенд. Кыргызстан. В списке выдающихся полководцев мира значится легендарный Тамерлан, которого также звали Тимуром. Он завоевал огромные территории, основал империю тимуридов, которая простиралась от Индии до Центральной Азии и включала земли нынешнего Кыргызстана. Тамерлан был родом из Узбекистана, но лично принимал участие в дальних походах. Во второй половине 14 века он неоднократно командовал армией во время сражений в окрестностях Иссык-Куля. Сегодня берега озера выглядят абсолютно мирными. На побережье расположено множество отелей и баз отдыха. Туристов привлекают насыщенный голубой цвет и соленость воды, что делает Иссык-Куль похожим на море. Считается, что вода обладает целительными свойствами. Дополнительным бонусом является живописная панорама гор Тянь-Шаня. Такие виды называют открыточными. В ближайших окрестностях Иссык-Куля имеется множество интересных достопримечательностей. Петроглифы, причудливые скалы, термальные источники. Популярностью пользуется курганный комплекс Сантаж, который называют горой Тамерлана. Он представляет собой небольшой холм, сложенный из овальных камней. Высота сооружения достигает 4 метров. Размеры составляют 50 на 53 метра. В юго-восточной части находится выемка глубиной около 10 метров. Создается впечатление, что отсюда кто-то брал камни. Больше ничего подобного в долине нет, поэтому холм кажется искусственным сооружением. Не мудрено, что появилась легенда, связанная с этим местом. Согласно преданию, когда Тамерлан проходил с войском через эти места, он приказал каждому воину захватить с собой камень и бросить его в кучу. Когда войско возвращалось после сражения, он велел воинам взять по камню. Сколько в куче осталось камней, столько воинов полегло на поле брани. Курган назвали Сантаж, что в переводе с тюркского означает «счетный камень».
1: Искатели легенд. Кыргызстан.
2: Южный полюс в снегах.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

0: обитатели планета.
1: Фергана ассоциируется с сельскохозяйственной житницей Узбекистана. А все потому, что город расположен в южной части Ферганской долины, где испокон веков выращивали фрукты, рис и хлопчатник. На вечно зеленых пастбищах круглый год пасутся тучные стада овец. Последние 1500 лет в долине разводят тутового шелкопряда для производства шелка. На снимке из космоса окрестности Ферганы выглядят как ярко-зеленое пятно. Это настоящий оазис в пустыне. Городок под названием Новый Маргилан был основан в 1876 году. Он выполнял функции военного форпоста, поэтому состоял из крепости, эспланады и радиальных улиц. Вскоре в городе появились резиденция губернатора, городской сад, училище, собор и электротехнический театр. После смерти генерала Скобелева, основавшего город, город переименовали в Скобелев. Ферганой он стал в 1924 году. В советский период городок превратился в крупный промышленный центр. Сейчас в Фергане проживает около 300 тысяч человек. Чтобы представить, каким был город в конце 19 века, стоит сходить в драматический театр. Его легко опознать по светло-зеленому цвету, белой стрельчатой аркаде и элементам эклектики на фасаде. Это сейчас в нем театр, а сотню лет назад его занимал военный губернатор города. Здание примечательно тем, что оно выглядит точно так, каким было 145 лет назад. В Фергане отлично сохранилось здание мужской гимназии, возведенное в 1902 году. В городской застройке оно выделяется кирпичным вариантом стиля модерн. Рядом находится еще одна архитектурная достопримечательность – здание военного собрания. Оно гармонично сочетает монументальность и изящность. В собрании регулярно проводили концерты духовой музыки. Старейшим зданием Ферганы является краеведческий музей. Он появился в городе в 1899 году. Уже тогда его коллекция насчитывала 2000 предметов. Все постройки имеют два этажа. Это вызвано тем, что Фергана находится в зоне сейсмической активности.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году футболист Сергей Бодок перешел из самарских крыльев Советов во владикавказский «Спартак» в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Псковская область.
1: Алхинское плато.
2: Возвышенную равнину с ровной поверхностью, ограниченную четкими уступами, геоморфологи называют плато. Геологическое образование напоминает гигантский стол, который соорудили для себя великаны, но по каким-то причинам забыли его накрыть. Самым большим плато в мире является Тибетское Нагорье в Китае. Его площадь чуть-чуть не дотягивает до 2 миллионов квадратных километров. Для сравнения, такую же площадь имеют такие немаленькие страны, как Мексика или Индонезия. Алхинское плато в Иркутской области несоизмеримо меньше, но не менее живописно. Оно раскинулось в прибрежной зоне Байкала между Приморским хребтом и Тункинскими гольцами. Плато имеет форму треугольника, который ограничен Байкалом, Иркутским водохранилищем и рекой Иркут. В административном плане оно находится на территории трех районов – Иркутского, Шелиховского и Слюдянского. Алхинское плато представляет собой возвышенность, густо поросшую лесом. Высотные отметки колеблются в пределах от 600 до 800 метров. Размеры составляют 50 на 80 километров. Через плато проходит автомагистраль Р-258 «Байкал». Когда едешь по ровной дороге на автомобиле, можешь и не понять, что находишься на плоской вершине возвышенности. Туристов в эти места привлекает более 60 останцов причудливой формы высотой до 70 метров. Каждый настолько уникален, что имеет собственное имя. Некоторые напоминают животных. Так появились имена верблюд, медвежата, лев, гепард. Вполне определенные ассоциации вызывают названия «Аврора», «Танки» и «Фараон». Сложнее представить себе внешний облик останцов «Анна», «Надежда» и «Ника». Самые выдающиеся останцы удостоены звания региональных памятников природы. К таковым относятся «Витязь», «Старуха», «Царские ворота идол» и «Шаманский утес». Их высота колеблется от 16 до 30 метров. Среди туристов наибольшей популярностью пользуется останец «Витязь». Со стороны кажется, что его сложили из каменных кубиков какие-то великаны. Он одинаково привлекателен как для начинающих, так и опытных скалолазов.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. За убийство одного казака другим была предусмотрена жесточайшая казнь. Его закапывали заживо вместе с убитым. Но самым страшным преступлением считалось воровство внутри сечи. Даже самая незначительная кража каралась казнью.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой невест. Дома в никаком году. Забазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазаб

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радио Искатель».
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматохе.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим про выражение «втирать очки». Оно пришло в разговорный язык из шулерского жаргона. Когда-то карточные ловкачи втирали нужные очки в прямом смысле слова. Карты тогда выпускались без числового обозначения. На них были нанесены только символы определенной масти. То есть 5 красных сердец обозначало, что у игрока в руках пятерка червей. Но шулеры придумали технологию, которая позволяла добавлять очки и увеличивать вес карты. На свободное место наносился слабый клей. К нему приставляли трафарет и посыпали черным или красным порошком. Готово, очко втерто. Если же от этого очка надо было быстро избавиться, то игрок незаметно проводил картой по сукну на столе, и она возвращалась к своему первоначальному виду. Так и повелось, что втирать очки значит обманывать, приукрашивать действительность, заставить поверить в то, чего нет.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Как ни странно, но лучше, чем воздух, звук проводит гранит. Так, если бы между людьми была сплошная гранитная стена, они бы слышали звуки на расстоянии 1 километра. В обычной жизни, в подобных условиях, звук распространяется лишь на 100 метров.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Пишем байб.

0: Лохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Население городка Уитир на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3079-49.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Авторы инициативы отмечали, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Однако действующее регулирование не позволяло работодателям в полной мере оформлять переработки как сверхурочную занятость. Также закон, по их мнению, должен частично компенсировать дефицит кадров и снизить потребность в создании 49 тысяч новых рабочих мест.
2: Деньги дороги, как память.
3: Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Теперь, что касается роста наличных, здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом, рассказала она на пресс-конференции накануне. Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться, и мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно, повторила эксперт.
2: Закрома Родины.
3: Рекордно жаркая погода, пришедшая в центральную Россию в середине мая, привела к резкому росту спроса на прохладительные напитки и мороженое, что фиксируется розничными сетями и аналитическими сервисами. По данным сервиса CheckIndex, компании платформа OFD, продажи прохладительных напитков в период с 1 по 20 мая выросли на 21% год-году, спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое на 17%. Эксперты отмечают, что для производителей резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: В тот вечер я не пил, не пел, я на ней...

сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши.

в ряд. Они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь,

Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: «Берегись!» Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно. За 8 бед один ответ: в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
2: В каждом городе есть люди, которые оставили яркий след в его истории. Таким личностям ставят памятники. В Барнауле на проспекте Ленина напротив здания Алтайского государственного технического университета в 1980 году появился памятник легендарному изобретателю теплотехнику Ивану Ивановичу Ползунову. В России он известен как создатель первой в стране паросиловой установки, которая стала основой паровоза. Бронзовая фигура изобретателя стоит на гранитном постаменте. Под левой рукой находятся два цилиндра. Основные детали – пара атмосферного двигателя. Чертежи этой машины до сих пор хранятся в краевом архиве. Идея памятника возникла еще в середине прошлого века. Тогда хотели поставить бюст на привокзальной площади. По какой-то причине экспертный совет Министерства культуры забраковал проект. К идее вернулись, когда готовились праздновать 250-летие Барнаула. Однако было решено ставить не бюст, а памятник в полный рост. Реализовать идею в жизнь взялась группа, в которую входил скульптор Исаак Бродский, автор памятника Лермонтову в Москве. В качестве места для установки выбрали не привокзальную площадь, а площадку перед техническим университетом, который тогда уже носил имя изобретателя. Проблема состояла в том, что никто не знал, как выглядит Ползунов, поскольку не сохранился. Сохранилось ни одного его портрета. Нет точных данных даже о дате и месте рождения. Зато сохранились документы, в которых указана точная дата прибытия Ползунова в Барнаул – 3 февраля 1748 года. А в апреле 1752 года он письменно просил разрешения построить дом на Иркутской улице в поселке Барнаульского завода. Авторам памятника пришлось придумывать образ. Семиметровую фигуру отлили из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья. На постаменте написали девиз Ползунова «Облегчить труд по мне грядущим». Сам изобретатель умер от чахотки за неделю до пробного пуска своей машины. Однако дело его живет и поныне, поскольку до сих пор используются разработанные им принципы преобразования пара в механическую энергию.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Характерный запах монет – это не запах металла. Он исходит от соединений, образующихся от соприкосновения с металлом органических субстанций, например, человеческого пота. Причем, чтобы человек почувствовал этот металлический запах, достаточно очень малого количества реагентов. Хочу все знать. Радиоискатель.

Первым отечественным грузовым автомобилем был АМО F-15, который производил московский завод АМО. Грузовик выпускали с 1924 по 1931 годы. Он относился к малотоннажному классу и был способен перевозить в кузове 1,5 тонны груза. Мощность двигателя не превышала 35 лошадиных сил. Максимальная скорость – 50 км в час. Всего было выпущено около 6 тысяч таких машин. Современные грузовики по сравнению с АМО F-15 кажутся суперменами. Таковым, например, является КАМАЗ-65801. Презентация этой модели состоялась летом 2016 года. Строительный самосвал берет на борт 32,6 тонны груза. Рабочий объем двигателя составляет почти 12 литров при мощности 428 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 90 км в час. Полная масса этого монстра достигает 50 тонн. Еще одного богатыря выпускают в Братской Белоруссии на Минском автозаводе. Это магистральный тягач МАЗ-5440М9. Автомобили этой серии получили название «Простор». Опытный образец появился на свет в 2014 году, а в серию машину запустили спустя 4 года. Внешне грузовик выглядит очень привлекательно. Под капотом стоит дизель объемом 12,8 литров мощностью 476 лошадиных сил. Грузовик может развивать большую скорость, но электронный ограничитель отключает подачу топлива при скорости более 90 км в час. Машина легко преодолевает крутые подъемы при полной загрузке в 25 тонн. Всех превосходит крупнотоннажный грузовик «Тонар-7502», который появился в 2018 году. Его разработали для компании «Алроса» для работы на якутских алмазных месторождениях. Внешне грузовик выглядит довольно агрессивно, но внутри отличается великолепной эргономикой. Максимальная скорость составляет 45 км в час. «Тонар» весит 73 тонны. Обладает 19-литровым дизелем мощностью 800 лошадиных сил и способен перевозить 127 тонн груза. Для сравнения, его далекий предок АМО F-15 весил всего 2 тонны, а груза перевозил в 85 раз меньше.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжение в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их камикадзе, что означает «божественный ветер». А во Вторую мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Переходя из одного помещения в другое, многие из нас не могут вспомнить, что хотели совершить. Причиной этого является пересечение дверных проемов, которые играют роль своеобразных границ событий для нашего мозга. Эксперименты доказали, что с одним и тем же заданием люди успешнее справляются в пределах одной комнаты, чем когда конечная цель находится в другой.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Федор Викторович Добронравов. Федор Добронравов родился в 1961 году в Таганроге в простой рабочей семье. В юности будущий артист занимался спортом, посещал цирковую студию и мечтал стать клоуном. После школы Федор Викторович пытался поступить в цирковое училище в Москве, но не прошел. Отслужив в воздушно-десантных войсках, Федор Добронравов работал слесарем, дворником, пока случай не привел его в Воронежский институт искусств. Туда Федор Викторович поступил с первой попытки. В 1990 году Федора Добронравова пригласил в свой театр Константин Райкин. Почти 13 лет артист служил в «Сатириконе», а затем перешел в театр «Сатиры», где Федор Викторович играл много лет и сам ставил спектакли. Сегодня Добронравов занят в антрепризах и сотрудничает с разными театральными проектами. В кино Федор Добронравов дебютировал в 1993 году у Сергея Урсуляка. Но настоящая всенародная любовь пришла к Федору Викторовичу благодаря сериалу «Сваты». Роль Ивана Будько сделала Добронравова одним из самых узнаваемых актеров страны. Зрители полюбили Федора Викторовича и за другие работы. В «Ликвидации», «Папиных дочках», «Дня радио», «Чебурашки». А комедийный талант Добронравова ярко раскрылся в скетч-шоу «Шесть кадров», где Федор Викторович перевоплощался в десятки персонажей. Федор Добронравов – народный артист России, также награжден Орденом Дружбы. Его вклад в культуру нашей страны огромен, но сам Федор Викторович остается скромным и простым в общении человеком. В личной жизни Добронравов тоже состоялся как глава большой творческой семьи. С женой Ириной Федор Викторович вместе больше 40 лет. Оба сына Добронравова, Виктор и Иван, пошли по стопам отца и стали известными актерами и подарили актеру 3 внучек. Добронравов продолжает активно сниматься и играть на сцене. Федор Викторович признается, ему хочется, чтобы после его работ зрители становились хоть чуточку добрее. И надо признаться, это у Федора Добронравова получается очень успешно.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая многочисленная этническая группа в США – это потомки немцев. Общее число тех, кто считает свои корни немецкими полностью или наполовину, составляет около 60 миллионов человек. Эта цифра сравнима с населением Германии – около 82 миллионов.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

0: Ха. И жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3079-49.
0: Радиоискатель.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15,5%, 7300 мест. Управленцы и юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, на рекламе и связях с общественностью. Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы. По мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. И в завершении выпуска. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только двери, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете.ру адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Во времена расцвета Арабской империи на содержание женщин при дворе халифа в день тратилось примерно 100 динаров, что составляет сейчас более 10 тысяч долларов. Аль-Хризми утверждает, что в гареме было 12 тысяч женщин. Более ранние сведения историка Аль-Масуди говорят о 4 тысячах жен и наложниц, а одна неназванная рукопись вообще говорит всего лишь о 400. В X веке гаремом халифа заведовали две управительницы, причем одна была от самого халифа, а другая от его матери. Безразличие к происхождению жен халифа, чаще всего тюркских или греческих рабынь, порождало среди придворных и высших чинов государственного аппарата постоянный страх и неуверенность. Каждая из управительниц гарема через жен халифа, естественно, старалась как можно лучше пристроить своих сторонников и родственников. Например, управительница гарема от матери халифа даже сделала своего брата предводителем правящей знати аббасидов. Но тут уже вся знать возмутилась, и халиф был вынужден передать эту должность, самую аристократичную при дворе, как и было по обычаю заведено, по наследству сыну того, кто занимал ее ранее. Вообще, от матери халифа зачинщицы большинства распри и интриг знать в то время так натерпелось, что следующий халиф был избран главным образом потому, что его матери уже не было в живых.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: приятеля.
1: Хочу
0: все знать. Жидкость, которая содержится внутри зеленых кокосов, можно использовать в качестве заменителя плазмы крови.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Вдоль границы Адыгеи и Краснодарского края тянется горный массив Большой Тхач. С адыгейского Тхач буквально переводится как «вечно молодой бог». Глядя на крутые скалы, буйство зелени, бурные ручьи, невольно веришь, что Бог создавал эти места с молодым задором, и они сохранились в первозданном виде. А иначе откуда взяться такому названию? Гора Большой Тхач представляет собой классическую куэсту. Так геологи называют горный рельеф в виде протяженной гряды, один склон которой крутой, а другой пологий. Часть гряды, которая находится на территории Адыгеи, входит в состав природного парка, который тоже носит название Большой Тхач. Эти места настолько красивы, а природа уникальна, что ЮНЕСКО взяла под свое крыло целую горную страну, включив ее в список всемирного природного наследия. Визитной карточкой массива является узкая скальная стена. С одной стороны она похожа на неприступную крепость, с другой — на гребень окаменевшего динозавра, который навечно застыл на вершине. Стена протянулась на 12 километров, ее высота достигает 300 метров. Высота горы — 2368 метров. В обрамлении пышной зелени она кажется инородным телом. Это придает ей таинственности, а любая тайна притягивает словно магнит. Рядом с большим высится Малый Тхач, уступая по высоте старшему брату всего 130 метров. Гора имеет более скромные размеры, но выглядит столь же неприступно. Ближайшими соседями являются вершины Казачий Пикет и хребет Сундуки. Все они являются желанными целями скалолазов. Раньше по этим местам проходил популярный конный туристический маршрут. Помимо горных вершин, на территории парка Большой Тхач насчитывается два десятка карстовых пещер, которые притягивают искателей приключений. Немало интересного найдут для себя любители редкой фауны, ведь в парке водятся краснокнижные пернатые. Если повезет, вы увидите сапсана или бородача. А еще большей удачей станет встреча с кавказским тетеревом. Этих птиц в природе осталось совсем мало.
0: Искатели. Россия.

слушаете радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Одна из самых странных улиц в России называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

«Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день. Предлагаю сегодня разобраться с выражением «по гамбургскому счету». Откуда оно взялось и почему этот счет принято считать эталонным и справедливым? Выражение это авторское. Оно появилось в одноименной книге Виктора Шкловского «Гамбургский счет» в 1928 году. Позже писатель поведал, что услышал его от известного русского борца Ивана Поддубного. Тот, мол, рассказал, что в начале 20 века борьба была очень популярна и стала одним из самых доступных массовых развлечений. Зачастую, в угоду публике, антрепренеры сами режиссировали ход поединка, а победитель определялся заранее. И вот раз в год самые именитые борцы собирались в Гамбурге, снимали там помещение и устраивали настоящие турниры за закрытыми дверями. На них-то и определялись действительно самые сильные спортсмены. Легенда, согласитесь, убедительная. Но кто ее придумал? Сам Шкловский для своей книги или Поддубный, чтобы развлечь слушателей, до сих пор неизвестно. Важно, что ни историки города Гамбурга, ни народная молва ничего о закрытых состязаниях борцов столетней давности не знают. Но выражение это в русском языке прижилось и стало обозначать подлинную систему ценностей, которая противостоит продажным и сиюминутным обстоятельствам.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Многие пассажиры самолетов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной тому служит шум полета. При высоком уровне шума еда кажется менее соленой и сладкой, но при этом более хрустящей. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Абакане на 96FM.
1: Абакан входит в число самых солнечных городов России. В течение года небесное светило сияет на небосводе 310 дней в году. В этом плане хакасская столица превосходит Сочи. Неспроста именно в Хакасии построили Абаканскую СЭС, самую крупную в стране солнечную электростанцию. Она состоит из 20 тысяч солнечных панелей. Электростанция обеспечивает 1/30 часть потребности города в электричестве. Для сравнения, чтобы получить такое же количество электроэнергии на ТЭЦ, пришлось бы каждый год сжигать 3500 тонн угля. Благоприятный климат способствует развитию сельского хозяйства в Хакасии. Республика даже экспортирует за рубеж крупный рогатый скот. Крупнейшим переработчиком сельхозпродукции является абаканский мясокомбинат «Мавр». Его конек – тушенка. Однажды комбинат даже попал в книгу рекордов Гиннесса. 22 005 банок тушенки были выстроены в огромную пирамиду за 20 минут и 20 секунд. Ежемесячно на комбинате производят 1200 тонн колбасных изделий. Неспроста именно в Абакане установлен редкий памятник котам, ворующим сосиски. Он красуется на пересечении улиц Ерыгина и Чертыгашева. Погожий солнечный денек хорошо прогуляться по улицам города, рассматривая необычные скульптурные композиции. Очень романтичен абаканский «Маленький принц». Юный герой Экзюпери сидит на планете, усыпанной кратерами. На улице Тараса Шевченко на бочках восседает колоритный пивовар. Фотограф на проспекте Ленина предупреждает: «Сейчас из камеры вылетит птичка». А в сквере на улице Стафата можно увидеть Алису из «Страны чудес». Примечателен памятник Ленину на Первомайской площади. Недалеко от Абакана находится Шушинская, где Ильич был в ссылке. Там царит особый микроклимат с жарким летом, морозной зимой и вечным солнцем. Не село, а курорт. Возможно, Шушинская ссылка была одним из лучших периодов в жизни Ленина. Об этом свидетельствует выражение лица Ильича. Спокойное, умиротворенное. Кажется, он только что вернулся из отпуска.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. По японской легенде, первый чайный куст вырос на том месте, куда упали веки принца Дарумы, который он обрезал, чтобы не заснуть во время медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листья и приготовили бодрящий напиток. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

сердце не лежит мне. Все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету,

планетой, качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Многие несчастья в жизни людей возникают из-за лени. Чингис Айтматов. Для радио «Искатель».

0: знать. Общая протяженность всех кровеносных сосудов организма человека – около 100 тысяч километров. Напомним, между Нью-Йорком и Москвой расстояние составляет всего лишь 7500 километров.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Важный атрибут внешности запорожского казака – длинный чуб – отращивали лишь опытные и закаленные в боях запорожцы. Согласно легенде, лишь за длинный чуб милостивый бог мог вытащить его из адских котлов, куда казак попадал за свои грехи.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Человек, который верит в сказку, однажды в нее попадает, потому что у него есть сердце. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

0: искатель. В пивную. Там, за бокалом другим, им пришла в голову мысль метать укороченные стрелы в висящую на стене мишень.
1: «Хочу все знать».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радиоискатель.

0: Правила искателей.
1: Все хотят, чтобы что-нибудь произошло. И все боятся, как бы чего ни случилось. Булат Акуджава. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Свою знаменитую «Божественную комедию» Данте назвал просто «Комедия». «Божественной» она стала благодаря автору «Декамерона» Джованни Боккаччо уже после смерти Данте.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».